0: так, а ты как так.
1: Шутина доля. Шутина доля. Хит недели Тим Радия. Спонсор хита недели Тим Радия. Пекара Лека.

0: атака, тыка, так.
1: Что-то надо, да? Хит на доле. Хит на доле. Тим радио. Спонсор хита на доле. Тим радио. Пекара Лека.